дай, каракулым челлер торгу дым лёдым дай, карамайным сайла чачым хо.